максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24.

0: 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
9: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
10: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
11: В ленте.
12: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
17: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
18: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
19: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
21: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
23: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
24: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
25: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
26: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.
1: Этот калифорнийский квинтет отметил минувший 1 мая выпуском своего 6-го альбома. На пластинке под названием «Victory Garden» нет одноименной композиции, но это словосочетание не раз повторяется в тексте песни «Evergreen». В ней вокалист Самир Гадхи поет, что жизнь — это сад. Он призывает слушателя просто гулять среди цветов, не убивать и не стать чьей-либо жертвой. Вот что Самир говорит о ней.
2: Это идеальное вступление к пластинке. Она захватывает тебя с первой ноты. Эту песню мы написали в самом конце работы над альбомом, и благодаря ей мы почувствовали, что альбом готов.
1: Предлагаем вам прогуляться по летнему вечно зеленому саду вместе с Young the Giant под их трек Evergreen прямо сейчас на радио Максимум.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: Парксайд. Семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и

0: собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
3: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Но Чак и Шуманский в отпуске.
1: Всем привет, это Чак и Шуманский, и мы в отпуске.
2: В отпуске хорошо. А чтобы было еще лучше, вот вам еще один летний лайфхак. И если вам вдруг в отпуске вот прям захотелось на работу...
1: А что, срочно перейдите в тень. Скорее всего, это солнечный удар.
2: Ага.
1: А с вами встретимся в утреннем шоу на Радио Максимум в августе.
0: Лето, утро, Максимум.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама. Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
9: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
12: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Куда поместить? Вместится лето в новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует.

0: путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Джей Q6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Джей Q6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jayq.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Максимум Таймлайн. Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1993. Нирвана. Именно в 1993 году группа выпустила свой последний альбом. После сногсшибательного успеха Nevermind участники трио хотели создать что-то менее мейнстримное и отполированное. Чтобы добиться более жесткого и резкого звучания, они попрощались с Бутчем Вигом и пригласили нового продюсера Стива Альбини, прежде работавшего с Pixies и множеством малоизвестных инди-групп. Вместе с ним Нирвана всего за две недели записала и свела пластинку, получившую название «In Utero». Пластинку суровую, противоречивую и во многом экспериментальную. Впрочем, это не помешало ей взлететь на первую строчку американского чарта и разойтись по миру более чем 15-миллионным тиражом. Премьера «In Utero» состоялась 13 сентября. А через полтора месяца группа закрепила успех одним из самых знаменитых телеконцертов в истории – акустическим выступлением для передачи MTV Unplugged. В следующем году, уже после ухода Курта Кобейна, эта запись выйдет в формате живого альбома и обретет культовый статус среди любителей рок-музыки. Nirvana. All Apologies.

0: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Максимум представляет онлайн-станцию «Русская сборка». Это что-то на родном. Для тех, кому не хватает русской музыки. Коллекция самых знаковых песен на великом, могучем и родном. От легендарных гимнов 90-х до ярких образцов альтернативы 20-х. А также музыкальные рубрики и ностальгические истории от культовых российских музыкантов. Все это в эфире онлайн-станции «Русская сборка». Ищите на сайте в приложении «Радио Максимум». «Русская сборка». Это что-то на родном. Реклама.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в

0: полтора гектара, стильные лобби, подземный паркинг, новые муниципальные школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
1: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
8: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
10: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шуманский в отпуске.
1: Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Чувствую, соскучились. Вот вам летний лайфхак. Забыли взять на пляж купальник?
2: Так вот мы вам и поверили, что вы не специально. Давайте-ка в августе услышимся на радио Максимум в утреннем шоу.
0: Лето, утро, Максимум.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
9: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
10: В Ленте.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
14: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
15: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
18: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
17: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей.

0: рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.
1: Новое имя в максимальном эфире. Dexter and the Moonrocks. Это четыре молодых техасских парня, которые собрали свою группу 5 лет назад. Они называют свой стиль западным космическим гранжем. Весной ребята выпустили свой главный на сегодняшний день хит – композицию «Freaking Out», которая засветилась в чартах многих стран. Вот что они говорят музыканты.
2: Эта песня затрагивает множество вещей, с которыми сталкиваются люди. Страх, одиночество, тревога и прочая жуткая фигня, которая бывает у всех нас. В ней поется, что порой с этим нельзя ничего поделать, кроме как рехнуться.
1: Предлагаем вам послушать этот трек прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официального дилера.
5: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Руслиму на суточно ровно.
1: 6+.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
2: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не

0: Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
1: 15-й юбилейный Байкер Бразерс фестиваль начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Драматикс, Манапарт и Монгол Шуудан. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

сказано на максимум. Брюс Диккенсон, Iron Maiden. Мое главное стремление в жизни – не иметь ничего такого, что было бы похоже на работу. Все, к чему я стремлюсь – заниматься любимым делом. И мне кажется, что в таком случае я буду жить очень и очень долго.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет, это максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске легенды калифорнийского трэш-металла приедут в Россию. Violence ворвались на мировую тяжелую сцену на рубеже 80-х и 90-х, выпустив несколько ярких альбомов и став одними из лидеров второй волны трэш-металла. В последующие годы коллектив то уходил в тень, то снова возвращался. В его рядах играли участники других культовых групп уровня Machine Head, Overkill и Fear Factory. А совсем скоро команда из Сан-Франциско и ее бессменный фронтмен Шон Киллан впервые продемонстрируют свою мощь перед российскими фанатами. 16 августа Violence выйдут на сцену московского клуба «Правда», а 17-го зажгут в питерском «Factory 3». Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

Drive. Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Tenet T7. Партнер ООО Tenet Rus. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиру сниму на суточном.
1: 6+. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Таймлайн. Год 2003. Блинк 182. В 2002 году двое из трех участников группы, гитарист Том Делонг и барабанщик Трэвис Баркер, создали сайт-проект Boxcar Racer, где попробовали себя в пост-хардкоре и эмо. И когда год спустя беглецы воссоединились с Марком Хопусом для работы над новой пластинкой Блинков, они жаждали привнести в нее свои

0: наработки. Троица договорилась воспринимать этот альбом не как очередную запись Blink-182, а как первую запись Blink-182. Ребята погрузились в процесс головой, обложились тоннами аппаратуры. По словам Хопуса, для записи альбома они использовали более 70 гитар, 30 усилителей, 30-40 малых барабанов, 6 барабанных установок, несколько синтезаторов, вертушек и фортепиано. Бонусным инструментом стал голос Роберта Смита из The Cure. Так Блинки создали неожиданно взрослый, серьезный и экспериментальный альбом. Туалетный юмор уступил место меланхоличной рефлексии и искренней романтике, трехаккордовый поп-панк, альтернативному року и многослойным гитарным гармониям. Безымянная пластинка, которую чаще всего называют просто Blink-182, вышла в ноябре 2003-го и поставила историю группы на паузу. Вскоре после ближайшего тура трио ушло в бессрочный отпуск.
1: Blink-182. Down.

0: Реклама. Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В британском Лидсе уже год работает необычный автобус. Его водитель Шерон Телфорд возит не людей, а собак. Хвостатые пассажиры добираются до парка, где их уже ждут док-ситеры. В салоне 15 приподнятых кресел, миски с водой и специальные сотрудники, которые успокаивают самых активных. Но, кажется, волноваться некому. Все четвероногие обожают эту поездку. Они знают маршрут наизусть и начинают лаять, как только автобус приближается к парку. А там раздолье. Бегают, качаются на качелях и даже прыгают на батуте. На обратном пути их ждут лакомства и обещанные щенячий капучино. Это не просто транспорт. Это мини-приключение, где главные пассажиры в намордниках, а главная эмоция – чистая радость. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Круглосуточно.ру. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: 15-й юбилейный байкер-бразерс-фестивал начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Драматикс, Манапарт и Монгол Шуудан. Мото- и автовыставки, бои-стрелка, силовые шоу, конкурсы.

0: традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что это песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead. Прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте кампанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В этом выпуске ученые сделали шаг, который еще недавно казался фантастикой. Они омолодили кожу в пробирке на десятки лет. С возрастом в тканях накапливаются продукты гликирования, побочные соединения сахара и белков. Они разрушают коллаген, тот самый каркас кожи и сосудов. Одно из таких веществ, CML, даже используют как маркер смертности. Считалось, что удалить его с уже поврежденных белков невозможно. Но исследователи создали фермент, перебрав для этого более 500 миллионов вариантов. Результат. За одну ночь он сократил количество CML в коже пожилого донора на 55%. Это ниже уровня 31-летнего человека. Пока это работает только в пробирке. Безопасны ли технологии для живого организма, неизвестно, но звучит как таблетка от старения. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Реклама. В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию.

0: При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС.Татнефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов.
1: Акция действует на ЗС.Татнефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: онлайн. Год 1980. Билли Айдол. Британия конца 70-х была территорией панк-рока. Группы вроде Sex Pistols или Clash были кумирами множества подростков и задавали культурный ландшафт на десятилетия вперед. А команда Generation X хоть и не добралась до статуса безоговорочных флагманов жанра, но все-таки выделялась от своих конкурентов более мягким и попсовым звучанием, построенным на фундаменте The Beatles и Rolling Stones. После трех умеренно успешных альбомов в 1981 году группа распалась, а ее вокалист Уильям Броуд решил начать с чистого листа и махнул через океан в Штаты. Уже тогда он был известен под псевдонимом Билли Айдол, и теперь парень твердо намеревался выстроить свою карьеру заново уже в качестве сольного артиста. Билли сколотил себе новую команду инструменталистов, скрестил свои панковские таланты с элементами глэм-рока и нью-вейва, и вуаля, мир получил настоящую суперзвезду стадионного уровня. К слову, свою первую сольную песню Айдол утащил у своей же бывшей группы. Буквально за полгода он фактически записал и выпустил ее дважды. Ну кто бы еще осмелился на такую наглость?
1: Билли Айдол. «Dancing with myself».

0: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
1: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет, с вами Максимальные новости. В этом выпуске корейские и американские ученые встроили робототехнику прямо в ткань. Теперь одежда надевается сама. Внутри гибкие трубки, которые при подаче воздуха расширяются и буквально выворачивают костюм по форме тела, как плющ. И даже не нужно стоять смирно. Вдохновение пришло в дождь. Исследователь ехал на велосипеде и мечтал, чтобы дождевик надевался автоматически. Теперь полный костюм натягивается за 10 секунд, прям как у железного человека. Технология может помочь пожилым людям с ограниченной подвижностью, а еще сотрудникам чистых комнат и спасателям, у которых руки всегда заняты. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. Первые ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.
1: В минувшем феврале на мировые экраны вышла седьмая часть кинофраншизы «Крик». Фильм многократно окупил свой бюджет, побил кассовый рекорд серии и доказал, что зрителю все еще интересен постмодернистский иронический хоррор. И, конечно же, давние фанаты ужастиков из группы Ice Nine Kills не смогли пройти мимо такого события. Они объединились с сыгравшей в новом «Крике» актрисой Маккеной Грейс и записали вместе с ней песню «Twist in the Knife». Даем слово вокалисту Спенсеру Чарносу.
2: «Я всегда был фанатом Хэллоуина и «Пятницы 13-й». Но «Крик» был первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре. То, как убийца в нем рассуждал о фильмах ужасов, поразило меня. Так что, когда мы узнали, что Маккена Грейс – поклонница нашей группы, было логично пригласить ее спеть. Она записала свою партию в моей домашней студии, где хранится один из четырех резиновых ножей, сделанных для первого «Крика».
1: Приготовьтесь, будет страшно. Ice Nine Kills и Маккена Грейс с треком «Twist in the Knife» на радио «Максимум».

0: Реклама. Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет, с вами «Максимальные новости». В этом выпуске 12 августа жителей северных регионов России ждет космическое шоу. Полное солнечное затмение. Правда, увидеть его во всей красе смогут разве что на Таймыре. Там Луна закроет Солнце примерно в 20 часов. В остальной стране только частные фазы. Но если вы в Мурманске, Петрозаводске, Пскове или Петербурге, вам повезет чуть больше. Пик явления ожидают в 20:46 по московскому времени. А 28 августа еще один повод посмотреть вверх. Лунное затмение. Правда, тоже частное и полутеневое. Разглядеть его получится около 5 утра. Два затмения за один месяц – это звездный подарок для тех, кто готов встать пораньше или задержаться на закате. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Статнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Статнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114 774 682 64 68.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1989. Queen. Вскоре после гастролей в поддержку альбома «A Kind of Magic» на Квинов обрушилась ужасная новость. Фредди Меркьюри диагностировали ВИЧ. В середине 80-х об этом заболевании еще знали очень мало, и никто не мог сказать, сколько у него оставалось времени. Ясно было одно – это время нужно использовать как можно эффективнее. В самом начале 1988 года они взялись за 13-й альбом Queen. Результатом почти года работы стало настоящее чудо. Пластинка под символичным названием «Miracle» вышла весной 1989-го. Ее собрали из самых разных жанров – от дискотечной электроники до мелодичного хард-рока и даже хэви-металла. Именно здесь музыканты впервые не стали уточнять, кто какую песню сочинил. И в графе «автор» указывалось слово «Queen». Символом того, что участники группы, ошарашенные общей бедой, стали едины как никогда, оказалась обложка. На ней лица Фредди, Брайана, Роджера и Джона были слиты в одно.
1: Queen. I want it all. I want it all.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru/.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! С вами максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Минпросвещение разослало школам обновленные рекомендации по внеурочной деятельности на следующий учебный год. В списке уже знакомые разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты», «Орлята России», а также сборы. Общий объем таких занятий не более 10 часов в неделю. Что именно и сколько изучать, школы определяют сами, но рекомендации уже есть. Например, разговоры о важном – час в неделю с 1 по 11 класс. Шаблоны программ выложили в конструкторы рабочих программ на сайте «Единое содержание общего образования». Внеурочка становится все более структурированной. Это были максимальные новости. До встречи в следующем выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на KGM.

0: круглосуточно ровно. 6+.
1: Сан Йонг, теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и в официальных дилерах.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
6: С первой ноты.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Das Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом To Hell and Back, одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик When the Love is Gone. Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете».
1: Слушаем Death Rocks с треком When the Love is Gone прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
5: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: 16:58. Всем привет! Начинаем вечернее шоу «Полезный Михайлов». Да, срочно! Салютики всем, кто присоединился и обрек себя на безнадежно испорченный вечер в компании вечернего шоу на радио «Максимум». Это самое бесполезное с познавательной и с образовательной точки зрения шоу, но иногда стараюсь сделать так, чтобы вам в вечерних пробках было, ну, по крайней мере, не столь отвратительно скучно, и чтобы ваше бытие в тех самых пробках не было, как говорил Фил Кауфман в своем фильме, невыносимая легкость бытия. Нет, невыносимая бесполезность бытия, чтобы вот этого не чувствовали в автомобильных пробках, чтобы какую-то пользу получали. Ну, по крайней мере, чтобы об отсутствии пользы в своей жизни, по крайней мере, чтобы не задумались. Вот такая у меня задача главная. Что сегодня из праздников у нас? 4 августа, сегодня вторник. Сегодня день рождения шампанского, осуждаем. День качания на качелях сегодня, это можно, главное не делать солнышко, или, по крайней мере, к этой фигуре спортивной гимнастики на качелях не стремиться, может плохо кончиться. День гостя сегодня, вы знаете, что незваный гость хуже Гагарина. Про татарина ничего не говорю, во мне есть татарская кровь, поэтому незваный Костян, он всегда хорош, вы знаете это. Куда бы кому-нибудь я ни пришел, да я просто так и не приду, вы знаете, даже когда меня зовут, я не прихожу. День одиноких работающих женщин сегодня, таких очень много сегодня, держитесь. День чуткого носа сегодня, день заветного сундучка, желаю вам всем в своей жизни найти таковой. И к нему ключ, если вы понимаете, о чем я. Международный день дымчатого леопарда. Сегодня день спелеолога. И сегодня день пуантилизма. Понять не имею, что это такое, даже знать не хочу.

пуантилизм. Вот я даже не знаю, что это такое, но кто сейчас занимается пуантилизмом, перестаньте. Перестаньте. Знаете, что я вам из музыки подготовил в этом часе? Shine Down, Foo Fighters, 30 Seconds to Mars, New Radicals, Kings of Leon, Nickelback, Him, AC/DC, прямо сейчас, The Rasmus and the Shadows.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: ACDC Money Talks. 17 часов 9 минут, точное московское время. Если что, пишите нам на Макс, радио Максимум, на номер 8-926-007-1037. 8-926-007-1037. Игорь пишет нам, что вот этот самый пон, что-то там, пуантилизм. Пуантилизм — это живописная манера, основанная на технике письма мелкими точечными мазками почти из чистых красок. Это когда в машине чихнул в окно, а потом понимаешь, что стекло поднято. Да, знаю я, что такое пуантилизм. Это, может, мне не рассказывать, это я так прикинул, что я не знаю. Да, пуантилизм — это действительно такое направление в живописи, где изображение создается мелкими точечными мазками чистых несмешанных красок. То есть не смешиваются оттенки на вот этой штуке, которая называется палитра, а именно каждого цвета точечками наносятся. Иногда это направление также называется дивизионизмом, от французского «division» — «разделение». Суть в том, что художник не смешивает краски на палитре или на холсте, а наносит рядом точки или короткие мазки разных цветов. Например, рядом кладет красные и синие точки, чтобы получить фиолетовый оттенок. Представляете? Ну, вы знаете, по законам вот этой самой палитры, опять же, по законам полярных цветов, полярным противоположным. И очень симпатичная картина получается, но, в общем, мне это напоминает вот эта манера пуантилизма, и сами картины и точечки напоминают пиксели просто. Поэтому давайте осовременим название направления живописи пуантилизм и переименуем его в пикселизм.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Заряжай свой смартфон музыкой. Цифровая платформа «Радио Максимум» в мобильном приложении или на сайте, в умной колонке, телевизоре и смарт-часах. Выбирай свой формат и слушай максимально. Приложение доступно в App Store и Google Play. Слушай максимально.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой. Программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частный». Лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Bones for the Crows, Nickelback на Радио Максимум. 17:28, с половиной точно московское время. Елена Алексеевна пишет: включайте почаще группу Three Doors Down. Елена Алексеевна, обязательно. Спасибо за пожелание, я тоже эту группу обожаю. Дмитрий пишет: привет, Константин, огненного эфира. Дмитрий, спасибо, других не бывает. Эльвира пишет: Костя, как же приятно снова слышать ваш голос с возвращением. Спасибо большое. Спасибо. Вообще этот месяц, отпускной, июль, пролетел просто вжик, как и не было. Немножко нашел в интернете про скоротечность времени. Например, на одной работе на вопрос об индексации шеф одному моему знакомому прямо отвечал: с какой радости я должен повышать вам зарплату, если вы делаете ровно все то же, что и раньше? Вам что, обязанности добавили? Нет, не добавили. Так с чего вашей зарплате расти? Термин «инфляция» этому шефу был, очевидно, незнаком. Еще один маркер. Самый точный маркер возраста на самом деле не хруст в коленях. Я бы даже сказал, это маркер не возраста, а мудрости. Самый точный маркер мудрости – это момент, когда ты перестаешь спорить с людьми, которые неправы. Или просто с дебилами. Не потому что стал мудрее, а просто внутренний калькулятор начал считать время. Объяснять долго эффект нулевой, а вечер короткий.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: 30 Seconds to Mars на Радио Максимум. This is War.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Так, вчера мы с вами говорили, дорогие друзья, о том, как вы себя вели, какими вы были и вообще чем вы занимались, пока меня не было, пока я был в отпуске. А давайте сегодня поговорим про самые крутые июли в вашей жизни, в принципе, вообще, которые когда-либо были. Июль вашей жизни. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на Радио Максимум сегодня. Когда-то в июле ваша группа дала свой первый концерт. 7 число 7 месяца 7 года принесло вам джекпот в лотерею. Может быть, именно в июле родились все члены вашей семьи. Ну, вдруг так. Рассказывайте о самых памятных, крутых и удивительных июльских событиях, которые происходили с вами за всю вашу жизнь. Пишите ваши истории зажигательные, крутые, интересные и, главное, короткие. В Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Это официальный Макс номер Радио Максимум. Также пишите в официальную группу Радио Максимум. В Максе жду.
1: Радио Максимум.
0: Далее Foo Fighters, The Pretender. Прямо сейчас.

0: Foo Fighters, The Pretender. 17.47, говорим сегодня о самых крутых июлях в нашей жизни. Что произошло у вас, когда бы то ни было, в июле? Илья пишет: Кость, добрый день. Именно в июле родился сын, хотя у моих брата и сестер одни дочки, 5 штук. Он теперь один среди роз. Смешно. Геннадий Генц пишет: с возвращением, Константин Михайлович. Спасибо большое, Геннадий Геннадьевич. В этом июле моей группе посчастливилось поучаствовать в одном мероприятии и даже немного пообщаться с вами. Это ли не лучшее событие года? Будем ждать новой встречи ВКонтакте. ВКонтакте прислала фотку. Мне прислал фотку Геннадий Геннадьевич. Это он или она? Лили Ан. И да, фотка, где я с прекрасной солисткой этой группы. И подпись: Константин Александрович Михайлов сделал комплимент моему голосу. Так это было приятно. Да, помню прекрасно вас, ребята. Группа Лиана Бенд. И да, у солистки голос просто шикарный. Обязательно вас подпишусь ВКонтакте. А встреча наша произошла после вашего выступления на Сандлерфесте на ВДНХ. В июле Сандлерфест, который вел я. Один день с Настей Громовой, а второй день с Олей Лабемоль. Да, прекрасное было мероприятие. Игорь Сандлер, маэстро, как всегда, отгрохал очень мощный концерт, очень мощный фестиваль, на котором в последний день просто была представлена гитара Дэвида Гилмора за несколько миллионов долларов. И был представлен трибьют Пинк Флойда. Это было очень-очень круто. И, ребятки, вы выступали первый день, я помню прекрасно, и ваше выступление тоже очень запомнилось, очень было крутым, очень достойным Сандлерфеста. Игорь Борисович, привет вам еще разок и еще раз спасибо за очень крутое выступление. Михаил пишет: 10 лет назад на мотоцикле в июле проехал вокруг Байкала вдоль БАМа до Тынды, с Тынды до Якутска, с Якутска до Магадана 6000 километров. Самый крутой июль в моей жизни. Михаил. Миша, ну, попа крепкая теперь после этого. Каменная, железная, какая? Алмазная.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дубной Хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

The Offspring, why don't you get a job? 18:14, точно московское время. Говорим сегодня про самые запомнившиеся июли в вашей жизни. Евгений Емельянов пишет: Константин, привет, в июле открыл А-категорию и закрутилась, завертелась байкерская жизнь. Новые знакомства, впечатления хорошего эфира и августа. Спасибо большое. Спасибо. Привет, Константин, огненного эфира. Когда-то был лучший июль в моей жизни. Я тогда не пил, не курил, у меня не было долгов и ипотеки, я купался на море, и мне не нужно было думать о работе. Мне тогда было 11 лет. Сергей пишет: привет всему коллективу «Радио Максимум» из Калининграда. 30 июля познакомился с супругой, были свидетелями на свадьбе у друзей. Сегодня отмечаем 19 лет совместной жизни. Оля, люблю тебя, твой Серега. Анатолий Апалько пишет: приветствуем максимальный ведущий. Здорово, Анатолий. У нас свадьба была 07.07.2007. Очень уж хотелось эту дату. Даже ночевали перед ЗАГСом, чтобы подать заявление. Приятно слышать знакомый голос из радиоприемника. Хорошего эфира. Спасибо большое. Люси Сапронова пишет нам: Костя, приветствую. Как я скучал по твоему голосу. Привет. 15 лет назад в июле я вышла замуж. 12 лет назад в июле я родила дочь. 4 года назад в июле мы всей семьей попали в серьезную автомобильную аварию. Выжили. Третий год подряд в июле участвую в трейле на 10 километров. В этом июле я впервые поучаствовала в рок-н-мобе в качестве вокалистки. А еще стала троюродной бабушкой. Девочка Люся, 40 годиков. И фотки с рок-н-моба и с забега.

Круто. Владимир пишет: «Добрейшего, костер! Здорово, Володя! Много лет назад в онлайне познакомился с Юлей. Пошли в ноябре купаться в ледяной речке. Прошло 20 лет, и мы дружим с тех пор. Твой сегодняшний эфир прям в тему». Роман Беляев пишет: «Добрый вечер, Константин». Здорово, Роман. «В начале июля свозил ребенка на концерт The Translators в Питер. Всадил на перелет проживание и питание пол зарплаты, но все довольны. Пруфы ниже, а вам традиционно огненного эфира». Спасибо большое. И фотки, и видео с концерта The Translators. Юрий пишет: «Костя, привет! Как же я рад тебя снова услышать! У меня июль просто бомба! Я работаю в такси, так вот я за июль накатал больше 500 000 рубасов и стал лучшим в своем парке. Получу еще бонус. Классного эфира, фото прилагаю». И да, фото Юрий Алексеевич, и дальше заработок 555 000 рублей. Вот такой Юрий.

0: июль заряжает на август. Спасибо, класс. Брэд пишет: с возвращением максимальному ведущему. Привет, спасибо. В этом июле обзавелся афганским казаном и сделал домашнюю утку, не магазинная. Первый раз в жизни в таком аксессуаре. Вкусовые ощущения запомнятся очень надолго. Это было до экстаза. Всем максимального вечера под максимальное радио. Спасибо большое. Игорь Борода пишет: мне 21 год. Я спасатель в Ялте в одном санатории. После дискотеки, ночных купаний в море, гуляний в барах просыпаюсь на даче у друга в огромной кровати. Смотрю направо — девушка. Как зовут? Юля. Ну ладно, смотрю налево — парень проснулся. Меня Юлий зовут, говорит. Так, тут я уже протрезвел. Брат, сестра, оказывается. Наверное, желание надо было загадать. В июле это было. Просто спали, по их словам, правда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: После рекламы «Металлика».
1: Реклама.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
14: В этом весь Т.
13: И в этом весь Ты.
15: Подробнее на t-bank.ru. Аутебанк 0+.
12: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
16: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
17: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
18: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
19: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
20: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
21: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
22: Условия подписки Яндекс.Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
23: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
24: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-570.

0: Linkin Park на максимум The Emptiness Machine. Спрашивал у вас про самый крутой июль в вашей жизни. Олег Стахневич пишет: здравствуйте, Константин Саныч, привет, Олег. Очень соскучился по тебе, очень не хватало твоего голоса, чувства юмора. А у меня, кажется, август будет запоминающимся. Супругу в роддом забрали и не отдают. Четвертый раз еду за день туда, а теперь с вещами. По скриптам: мальчик Олег и девочка Ира, по 41 годику каждому. Елена Севенкова пишет: Кость, приветствую, огненного эфира. Привет, Лена, спасибо. Последний шикарный июль у меня был 13 лет назад. А потом я стала бухгалтером и теперь не знаю, что такое июль. Леночка, июль — это месяц такой летний. Бывает тепло иногда, даже хорошая погода бывает. После рекламы Аха и Сам 41.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8.

0: 7 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Корн на радио Максимум. Coming Undone.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Выиграй 2 билета на ежегодное шоу главных звезд ММА серии. У тебя есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА серия не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА серии буквально все, от горячих дебютов до титульных боев, теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нерсесяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5 сентября, Международный центр бокса в Лужниках. И два билетика на шоу главных звезд ММА серии на 5 сентября в центр бокса в Лужниках я отдам тому, кто победит меня в игре под названием «What the Fact». В этой игре я говорю три факта про что-нибудь или про кого-нибудь. Один из этих фактов не факт, а вовсе наоборот, то есть фейк, то есть липа, то есть неправда. Распознайте, где неправда, билетики ваши. Пишите заявки на игру «What the Fact» в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. Автору самой крутой и убедительной заявки я перезвоню, с ним сыграем и надеюсь, он меня победит.
1: Радио Максимум.
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает Франц Фердинанд.
2: Привет, Москва.
3: Привет.
2: Мы Франц Фердинанд. And of course, you're listening to Radio Maximum.
0: Love Elimination.

0: все это максимум. Реклама.
1: Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
9: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
10: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Wave. Ключи в этом году.
11: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
12: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Ну что, готовы? 18.59, точно московская. Вторник, 4 августа. Далее Бон Джови, Грин Дэй, Сантана, Папа Роуч, The Prodigy. Прямо сейчас Red Hot Chili Peppers.

Bon Jovi, Living on a Prayer. Радио Максимум 19.06. Играем за два билета на супер турнир ММА с автором сообщения. Эй, Костяшка! Так тебя еще не обзывали. Короче, Константин Михайлович официально заявляет о своем желании сыграть с вами в игру. Вот это факт. Число, дата, печать, подпись. Дмитрий Димыч.

0: Здорово! Алло. Так, сейчас, секунду. А, во, связь. Алло. Да, Дим, привет.
1: Алло, привет, да.
0: Привет. Чё, как настроение, чем занимаешься?
1: Вообще отлично, сейчас на вождении, на категорию С, с инструктором сижу.
0: А, Б, С, подожди, а С это чё будешь водить, грузовик, что ли?
1: Грузовик.
0: О, класс. Чё, есть? Купил грузовик себе?
1: Не купил еще, но в планах.
0: А, в планах, то есть водилой будешь? Ну, круто, классно, я вот тоже... Ты смотри, не про это самое, не пролюби, как я пролюбил экзамен в ГАИ на категорию С. Учился на Зеле 130-м, 131-м на газоне с большим удовольствием. Так мне нравилось это все на газоне. Перегазовочка там, все нормально, гидроусилок руля, вообще все классно. Ой, сидишь высоко, видишь далеко, все круто, ничего не страшно. И проспал экзамен в ГАИ, дебил, юный Костик, блин. Так что ты не проспи, ну, давай.
1: Хорошо, спасибо.
0: Отлично, да, тебе спасибо за то, что есть цель в жизни. И думаю, ты станешь отличным водилой. В салоне у тебя будет играть, конечно же, радио какое?
1: Максимум.
0: Супер. Так, ну смотри, 4 августа сегодня, в 1777 году, открылся первый в мире современный цирк. Любишь цирк? Ходишь? Ходил?
1: Да, ходил.
0: Отлично. Смотри, три факта про цирк, один из которых неправда. Первый факт. Сценарий советского фильма «Цирк» написали Ильф и Петров. Это авторы вот «12 стульев», там вот это вот «Золотого теленка», Ильф и Петров. Они же написали сценарий советского фильма «Цирк» с Любовью Орловой в главной роли. Классный фильм, черно-белый. Второй факт. В свободное от кино время Чарли Чаплин подрабатывал в цирке. И третий факт. Ага. Цирковые работники не грызут семечки на работе из-за суеверия. Где не факт, где неправда, у тебя минута.
1: Где неправда? Ага. Ну, первый, Ильф и Петров, скорее всего, это правда. Я так почему-то думаю.
0: Так. Про Чарли Чаплина, который подрабатывал в цирке, правда?
1: Блин, ну он мог. Он точно мог.
0: Он все мог, конечно. И третье. Цирковые работники не грызут семки на работе из-за суеверия, правда?
1: Не знаю, честно говоря. Суеверия-то разные бывают.
0: Так.
1: Блин, ну, наверное, про Чарли Чаплина, что ли?
0: Неправда, думаешь, да?
1: А, вот так, нам надо неправда, да?
0: Да, неправду. Нет. Смотри, еще разок давай, пока ты размышляешь, я все три факта повторю. Три факта. Первый факт. Сценарий советского фильма «Цирк» написали Ильф и Петров. Второй. В свободное от кино время Чарли Чаплин подрабатывал в цирке. И третий. Цирковые работники не грызут семечки на работе из-за суеверия. Где не факт? Времечко у тебя вышло. Отвечай. Не факт.
1: Ну, третье. Семечки грызут.
0: А что такого? Ну, суеверие может быть. Ну, подумай еще хорошенечко, подумай хорошенечко. Иногда самый явный факт является не фактом, вот подсказочка. У меня очень трудный вариант, what the fuck.
1: Самый явный? Чарли Чаплин, я думаю, значит тогда. Потому что тоже странно как-то звучит.
0: Ну, давай, готов от тебя принять ответ. Итак, среди трех фактов не фактом является факт про...
1: Второй, Чарли Чаплин.
0: Про Чарли Чаплина. И я подсказывал, я пытался, сделал все, что мог. Итак, сценарий советского фильма «Цирк» написан действительно Ильфом и Петровым. А цирковые работники не грызут семечки на работе из-за суеверия, потому что это считается плохой приметой, что чтобы не выщелкать зрителей из своего цирка. А Чарли Чаплин не работал в цирке, зато он снял свой фильм «Цирк» в 28-м году. И поэтому ты выиграл!
1: Ура!
0: Дим.
1: Ура!
0: Ты выиграл, молодец. И Радио Максимум дарит тебе два билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени на трибунах Лужников, где перед тобой специально, можно сказать, для тебя выступят главные звезды смешанных единоборств, долгожданные камбэки, интригующие дебюты. А бой Андрея Василенко и Арсена Нерсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре

0: бокса в Лужниках. Я первый раз тебя спросил, но очень плохо расслышал. Когда ты будешь водить грузовую машину, какая радиостанция у тебя там будет играть?
1: Максимум!
0: Костя Михайлов на радио Максимум.

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно не

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
10: С первой ноты.

0: Блин, какие же они крутые. Папа Роуч, Wake Up Calling.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: What the fact хотел также сыграть со мной Илона Сорокин, но, к сожалению, в Максе в ее профиле не указан был телефон. Я спросил, а телефон? Она пишет, да, вот, уже поздно, не знал, что номер не видно. Я пишу, ну, ничего, всю неделю еще играем, и всю неделю разыгрываем по два билетика на ММА. Она пишет, а мы как раз всю неделю колесим в доставке, слушаем Максиму. Отлично, значит, Илона, обязательно с тобой сыграем еще. Дмитрий пишет, спасибо за классный эфир, я бы тоже про семечки ответил, ну и проиграл бы. Слушайте мои подсказки во время игры What the Fact. Да, у меня вопросы трудные, и очень часто именно в моей версии игры What the Fact, в отличие от утренников, где там, ну, явно не факт, какой-нибудь там смешной факт. А у меня очевидно, что самый очевидный факт может оказаться как раз не фактом, но я всегда подсказываю, потому что мне, ну, не обязательно билеты зажимать, мне... Важнее, чтобы слушатель выиграл, конечно.
1: Радио Максимум.
0: Coming up, Santana, Three Doors Down. Просили сегодня эту группу. Queen будет прямо сейчас, Green Day. American Idiot.

0: Роб Томас на вокале, если ничего не путаем. Даже если путаю, whatever.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Говорим сегодня про самый запомнившийся июль в вашей жизни. Не только этот. Не только что вы делали знаку в этом июле, а вообще, когда вы что-то сделали такое прям ух, прям в каком-нибудь июле своей жизни. Пишите на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Да, вот правильный номер. Макс Радио Максимум. 8-926-007-1037. И в официальный канал, в группу Радио Максимум в Максе тоже там эта тема есть. Туда можно писать и даже читать, комментировать сообщения людей, которые туда написали. Дмитрий пишет: в июле я с театром «Сны Алисы» выступал в больнице. Прекрасно. Наталья, подробности охоты. Наталья сходила в отпуск аж на 2 недели. Круто. А я вот аж на весь июль в отпуск сходил. И задержался на 2 недели на Эль-Ранчо, на любимом в Ярославской области, после празднования своей днюхи. И потом в Турляндию свалили на 10 дней. Вы знаете, на Эль-Ранчо был 2 недели, а в Турции 10 дней. Но с Эль-Ранчо уезжать совершенно не хотелось. Вот в Турции вот прям ровно столько, сколько надо. Прям отдохнули, уехали нормально. Без сожалений. А вот с Эль-Ранчо прям трудно уезжалось. Прямо очень трудно. Очень не хотелось ехать. Уж больно там хорошо. Дима Злой пишет: привет. Ничего, Дима, если я таким голосом буду, ты же злой. Привет. Ездил на селигер, ловил рыбу, жарил мясо, гулял по лесам. Круто, Дима. Александр Пархоменко пишет: привет, Константин. Привет всем. 2022 июль. Черное море, Дагомыс, Белые скалы, красота. Мне почему-то название Дагомыс напоминает какой-то кисломолочный напиток.

0: Fried Chicken обещал вам, что эта песня всегда заканчивается, спойлер, в начале трека, что One Vision Queen всегда заканчивается жареным цыпленком. Fried Chicken почему-то Фредди спел, никто не знает почему, но так и осталось, естественно. Ну, спел же, спетая Фредом, не вырубишь топором, во. Дарья Шустова пишет: купили в июле радиоприемник, теперь снова слушаю любимое радио «Максимум». Классно. Говорим сегодня о самых запомнившихся в вашей жизни июлях. Привет всем! В июле 2021 родила дочку Любочку, пишет Юлия Селиванова. Александр Свентицкий. Александр Свентицкий пишет: а я в Илю... в Илюле... Это я в Илюле. А я в июле родился. Ух, помню, денек еще тот был. Ну, типа, все такие: как ты можешь помнить? Ха-ха, это шутка, типа. А вот шутками я реально помню первый день своего существования на этом свете. Я помню, я лежал на столе. Ну, по-моему, это был, да, первый день. Я лежал на столе в пеленках весь. И единственное, что я помню, это пылинка, которая в луче солнечного света, это было в Ленинграде, на 5-м этаже дома номер, не буду говорить какого, неважно, в общем, в том доме кинотеатр «Мир», рыбный магазин, там магазин «Изумруд» на Московском проспекте, 184 дом, вот, рядом с Парком Победы, между Парком Победы и Электросилой. И вот на 5-м этаже на письменном столе лежу я в пеленках и вижу в солнечном луче пролетающая пылинка. Вот такая вот ворсинка, абсолютно сбалансированная по весу, одного с воздухом веса, поэтому она летит плавно передо мной. Вот это я помню в солнечном луче. Все, дальше ничего не помню, дальше вот бухой уже в милицейском участке. Шучу, ну дальше много воспоминаний всяких разных. Но вот эту пылинку помню. Саундтрек к этому полету пылинки не помню. Радио «Максимум» уже не было, а так бы точно запомнил.
1: Костя Михайлов

0: приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Московская неделя интерьера и дизайна. Сотни брендов и российских дизайнеров. Тысячи уникальных предметов. Вдохновляйтесь, выбирайте и покупайте. С 13 по 16 августа приходите в Манеж. Вход свободный. Подробности на mwdi.ru.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте «Новиков.ТВ.ТВ».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: караоке у меня получается ничего эту песню петь. Она не такая сложная, не такая сложная, как все остальные песни Limp Bizkit. А вот у самого Фреда Дёрста на фестивалях видел лайв его выступление. Как ни странно, она не очень здорово получается. И на концерте в Турции, опять же, в Стамбуле я был, не очень он попал во все ноты именно в этой песне. А в остальные в свои вот эти вот боевики, прямо такие огненные, он отлично попадает. Дальше запечатывает этот час Джо, End of Beginning.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

Ой, боже мой, что же это за песня-то такая звучит, а? Что за песня-то такая? В этом часе приготовил вам 21 Pilots, Bloodhound Gang, AC/DC, Him, Foo Fighters, Black Sabbath, прямо сейчас Depeche Mode, Personal Jesus.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Shine Down на Radio Maximum Second Chance. Классный смысл. Sometimes goodbye is a second chance. Иногда расставание, иногда до свидания — это второй шанс. Да, бывает такое. Велина пишет: добрый вечер, любимое радио. Привет, Велина. Когда вернется утреннее шоу? Ну, смотрю на расписание. По расписанию утренники должны со следующей недели уже выйти в эфир. Ждем все вместе. Иван пишет: приветище, рад слышать тебя после долгого отсутствия. По теме. Верни мой 2007-й. Присягу принимал в Митино. Такое не забыть. Сегодня мы говорим про самые запомнившиеся, вернее, это уже, да, в прошедшем времени, самые запомнившиеся июли в вашей жизни. Никита Янин пишет: привет, Константин Санч. Заинтриговал про Эль Ранчо, нашел их сайт, посмотрел, красотища, конечно. Желание посетить появилось, только один момент взбесил. У них там видеопрезентация выложена, короткий ролик, 56 секунд. И за эти 56 секунд я 3 раза посмотрел рекламу. Ну куда это? Ну это явно не они выложили, а явно этот видеохостинг, который их видеоролик приютил, туда эту рекламу и набуздырял. Ну куда это? Тенденция такая, что на всех площадках и сервисах, будь то Рутуб, Ютуб и т.д., рекламы все больше и больше. Скоро простые смертные без подписок рекламу будут смотреть как контент, а сам контент будет появляться короткими роликами между рекламы. Да, кстати, абсолютно с вами согласен. Причем по алгоритмам зарубежная труба работает чуть более нежно, чем наша труба. Вот эта вот Ю-труба, в отличие от Ру-трубы. Потому что в Ру-трубе там просто посреди клипа могут рекламный ролик впендюрить. В Ю-трубе хоть там ждут начало клипа, конец клипа. А у нас впендюривают ролик прямо посреди песни. Ну, действительно, ни в какие ворота не лезть. Все понимают, что людям надо зарабатывать, но вы таким образом просто теряете публику и не зарабатываете абсолютно никак. Поэтому, ну, хотя бы мозги-то включите и их используйте. И с помощью вот этого самого аппарата, который нам от природы дан, я имею в виду вот это серое вещество, с помощью этого аппарата попробуйте настроить нормальный по-человечески алгоритмы свои. Никита Янин пишет: объяви рекламу на Радио Максимум. Никит, вот из принципа не буду. Объявлю что-нибудь другое на Радио Максимум. Что-нибудь другое на Радио Максимум.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Далее Нирвана, а прямо сейчас что-нибудь другое. Royal Blood, Trouble's Coming.

0: Нирвана, Smells Like Teen Spirit. То ли 91-й, то ли 92-й. Кажется, 91-й год. Песня-ровесница Радио Максимум. Представляете? Как и R.E.M.-ный хит Losing My Religion. Но этот посильнее будет, конечно. Это даже посильнее Фауста Гёте. Анастасия Рябых пишет. Кость, привет. Как в отпуск съездил? Спасибо, хорошо. Запомнился июль 2026-го. Или верните мне мои 17 лет. Не, норма, отлично прямо. А я свои 17 не помню в июле. Это было не так прям супер здорово, как июль 26-го года. Вот честно могу сказать точно. Всех максимальных целую в ушки. Вообще вот надо мне вспомнить реально июль в мои 17. Обещаю, попробую восстановить хронологию, сколько мне лет, вернее, какой год тогда был, когда мне было 17. Спасибо, Настя. Как ты? Как у тебя июль прошел? Рассказывай. Я свою историю рассказал. Никита прислал статейку. Оказывается, большая грудь помогает велосипедисткам ехать быстрее. Воу. На Тур де Франс разгорелся скандал из-за подозрения, что некоторые спортсменки во время гонок используют накладки, которые искусственно увеличивают грудь. По данным исследований, такие вставки могут менять поток воздуха, то есть менять аэродинамику корпуса велосипедистки и давать преимущество до 0,78 секунды на каждом километре. Офигеть! Нормально так воздушные потоки. Грудь обходят. То есть грудь — это, получается, предмет аэродинамически выгодный для велосипедистки. Теперь от организаторов требуют проверять грудь спортсменок перед соревнованиями. Я думаю, что теперь там очередь из волонтеров в эти проверяльщики груди спортсменок стоят. Типа, пардон, мадам. Сильвопле.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои-стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный рок-групп.

розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefisfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Nothing but Thieves Evolution.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: А Настя Рябых ответила. Спросил у нее, как твой июль? Она пишет, мой июль? Запомнился поездкой на наш юг. До сих пор пребываю в культурном шоке. Там было все как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. Но эта история не для эфира. Я тебе потом расскажу лично. Типа, я тебя поцелую потом, если захочешь.
1: Максимум. Радио Максимум.

Foo Fighters, Breakout. Немножко о том, что произошло в мире сегодня. США и Иран могут заключить сделку об открытии Ормузского пролива уже сегодня. Боже, весь июль был в отпуске, а ВОЗ и ныне там. Не Всемирная организация здравоохранения, а тот самый ВОЗ. А может быть, завтра министр финансов США Скотт Бессент говорит. То есть, может сегодня, может завтра, а может послезавтра. Вот как-то так. Официально возобновилось прямое авиасообщение между Россией и Ираком. В Сирию можно будет полететь 16 августа. Мужская сборная по волейболу не сыграет на чемпионате мира в Польше. Федерация отказалась от поездки, потому что ожидает, что политики там будет больше, чем спорта. Телеграм пропал, потом вернулся. Сегодня утром мессенджер исчез из App Store. Неожиданно совершенно и в России, и в США. Но потом появился обратно. В Кыргызстане хотят переименовать озеро Иссык-Куль. Скоро среди гор Кыргызстана может раскинуться Кыргызское море. А озеро Иссык-Куль действительно бескрайнее, очень похоже на море. Очень красивое и очень там чистая водичка. Очень приятно там купаться. И оно действительно высоко-высоко в горах в Кыргызстане. Помню, заезжали мы туда с экспедиции на лендроверах Discovery 5, когда мы на них шпарили по шелковому пути и бороздили просторы Кыргызстана. Очень красиво было. Экс-министр спорта Франции призналась, что кубок в 98 году команда брала под допингом. Прямо перед победным мундиалем французская сборная прокололась на допинг-контроле. Но политики предпочли замести все под ковер. Теперь срывают покровы. И на взаимоотношения сотрудников и работодателей теперь есть ГОСТ. Нельзя булить сотрудников, нагружать их чрезмерной нагрузкой, простите за тавтологию. То есть нельзя буллинг, чрезмерную нагрузку.

0: ACDC на максимум Let's Play Ball. Говорим сегодня про самые запомнившиеся июли в вашей жизни. Татьяна Ибатова пишет: «Всем привет! Костя, с возвращением, заждались. Спасибо за суперский эфир». Спасибо большое, Татьяна. «Этот июль запомнится моим первым опытом заплывов на открытой воде по протяженности. В начале июля морская миля, 19 июля 3 км, готовлюсь к 4 км в Питере. Всем добра, слушайте «Максимум», смотрите чемпионат Европы по плаванию на открытой воде, проходящему сейчас в Париже». Привет, друзья! А там, кстати, наши девчонки-синхронистки заняли первое место. Взяли золото. Ура! Поздравляем еще раз, девушки! Вы красавицы! Привет, друзья! Константин! Добрый вечер, пишет Дмитрий. Рад снова вас слышать. Сегодня хороший вечер для шашлыков и кваса. Сидим с друзьями в лесу и слушаем пение птиц. Так и ACDC еще никто не называл.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Погодка сегодня, правда, в Москве удалась. Очень прямо огонь. Спасибо всем богам. Очень здорово сегодня было. Не душно, не жарко, солнечно. Без дождика. Кайфушечка. Наслаждаемся летом 26-го. Jeff, she's a genius.

0: Реклама.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Bloodhound Gang, Fire, Water, Burn. Надежда пишет: «Добрый вечер, Костя. Ничто так не бодрит, как максимум под ледяной душ. Воду отключили, motherfucker. Burn, motherfucker, burn». Значит, все правильно, Bloodhound Gang пели. Хуман пишет: «Хорошего вечера. Как хорошо сказал. Какой ты молодец. Я думал, как же попрощаться. Выдумал какое-то долгое прощание, пожелание вам всего самого хорошего. Потом понял, что...»

0: Лучше короче, просто пока.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: И по скриптам. Всем всего самого хорошего, дорогие. Отличное настроение, хорошей погоды завтра. И здоровья. 21 Pilots, Drum

0: Реклама.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Platinum. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва, 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно.

0: На 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Таймлайн. Год 2005. Fallout Boy. Первый альбомный блин у этих ребят явно не вышел комом. Некоторые песни оттуда до сих пор гремят на концертах Fallout Boy. Однако ни о каком коммерческом успехе речи не шло. Так что все надежды возлагались на вторую пластинку. Процесс ее создания был таким нервным и проблематичным, что басист Пит Вэнс даже угодил в психиатрическую больницу. Лишь после его возвращения группа продолжила работу и завершила запись. Кстати, именно Вэнс написал все тексты для альбома, так что не удивляйтесь мрачным темам на фоне развеселых панкошных ритмов и мелодий. В свою очередь, ведущим композитором стал вокалист Патрик Стамп. Он рассказывал, что во время работы группа пробовала себя и в металле, и в фолке, и в R&B. Но в конце концов, Fallout Boy продолжили звучать как Fallout Boy. Разве что навели на свой фирменный стиль дополнительного лоска. Пластинка под названием «From Under the Cork Tree» вышла в мае 2005 года. Песни вроде «Sugar, We're Going Down» и «Dance, Dance» рванули к вершинам чартов, а вслед за ними успех пришел и к самому альбому. Именно тогда Fallout Boy обрели статус флагманов поп-панка и эмо-музыки. Fallout Boy.

0: Вопросов много.
1: Сколько раз ты пойдешь играть в пляжный волейбол этим летом?
2: Сколько комаров тебя укусит?
3: Сколько песен из нашего репертуара ты знаешь наизусть?
0: Ответ один.
4: Максимум!
5: Да.
4: Максимум!
5: Максимум!
4: Да!

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум.
1: Ноэль Галлахер, Оазис.
2: Этому не учат в школах искусств. Я не стану убеждать тебя, что я превосходный гитарист, клавишник, певец и поэт. Я не достиг вершин ни в чем из этого. У меня просто отлично получается быть собой. Я не считаю себя одаренным, хотя и знаю, что у меня есть определенный дар. Когда песня «Live Forever» звучит на стадионе для десятков тысяч людей, это вовсе не круче, чем когда ты просто садишься на диван и играешь ее сам. В этом и заключается красота великих песен.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

каждом слове. Каждом звуке. Максимум радио.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.

L номер FS 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Almost Monday. Skinny Deep.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.